0: Потому это сак, в бороде после табу картона, кина на эйкотек?
1: Си, верда?
0: Комполага! Песей, мес, або на кас, або компания чекидку, си боти ун кантидад и картон, но кан се бокурпа. Бинсе конос кина на планта, ди джалуна па джабьерна, ди 8 ор па 6 ор, оп джасабра, ди 8 ор па 12 ор, бинде после табу картона сер конос, но лага нан кому лабира мучо опи. Queda pendiente para Ecotec su next location. Ecotec, sostenible junto a Cubo.